я сильно море, я сонце, я сукре море, я сонце, комсоле. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.